службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». В эти выходные хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher. Только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве переменная облачность, 19 градусов тепла. В эти минуты за окном днем до плюс 22, вечером плюс 18. В течение дня осадков не предвидится, так же, как и ночью. Предстоящие в ночные часы до 14 градусов выше нуля. Столица, 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой. Прямо сейчас. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Рособорнадзор ограничил шумные работы рядом с пунктами сдачи ЕГЭ. На период аттестации запрещены строительные и технические работы, а также шумные культурные мероприятия. Отдельное внимание уделят условиям проведения экзамена в жаркую погоду. В таких случаях все участники ЕГЭ должны быть обеспечены питьевой водой. Кроме того, медпункты, работающие на пунктах проведения экзамена, должны быть готовы оперативно оказать необходимую помощь при ухудшении самочувствия подростков. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Часть россиян получит пенсию в июне раньше из-за празднования Дня России и длинных выходных с 12 по 14 июня. Пенсионерам с плановыми датами получения 12, 13 и 14 июня выплатят пенсию до 11 числа включительно. Такие правила действуют всегда, если дата выплаты совпадает с праздничным или выходным днем. Соцфонд перечислит пенсию в последний рабочий день перед праздником. Для получения досрочной пенсии россиянам не нужно дополнительно подавать заявки. Выплата будет перечислена автоматически. Отдых на российских курортах может подешеветь на треть. Туроператорам придется снизить цены ради повышения спроса. Эксперты поясняют, сейчас отели недозагружены. По сравнению с прошлым годом, показатели оказались ниже на 10-15%. При этом зимой просадка спроса составила 20%. Летом сохраняются аналогичные прогнозы. Главный фактор – это высокие цены на курортах. Специалисты подчеркивают, летом стоимость туров начнет постепенно снижаться, но наиболее ощутимой коррекция станет ближе к осени. Между тем, многие россияне планируют непродолжительные поездки по стране во время праздников в июне. Самыми востребованными направлениями у путешественников оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Специалисты подчеркивают, что главными причинами популярности этих направлений являются их богатая культурная программа, развитая туристическая инфраструктура и большой выбор жилья разной стоимости. В это время в Москве средняя стоимость одной ночи в отеле составляет около 8290 рублей. В Санкт-Петербурге сутки в отеле обойдутся туристам примерно в 12070 рублей. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все время. Времена и Евгений Водян. Всем чудесного дня.
1: Диана, спасибо большое. Вы слушаете «Радио 7», субботнее утро. Добро пожаловать в уютное начало дня с приятной, качественной музыкой. Впереди у нас Пинк и Луи Армстронг, а сейчас Эрос Рамаццотти.

8:16 в Москве. Это Savage Garden с утра пораньше. И если еще не слышали, на этой неделе россиянка купила дворец Радзивилла в городе Дятлово, Беларуси, за 90 белорусских рублей. Это примерно 2300 российских рублей. Здание находилось в состоянии запустения с 2010 года. Городские власти выставили его на торги за символическую цену. Новая владельца планирует открыть здесь апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы. Как рассказывала девушка, приобрести дворец было ее мечтой с детства. Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами, добавила она. Да и вообще, приобрести любую недвижимость за 2300 рублей звучит как мечта, а тут целый дворец. Или то, что от него осталось. Гэри Мур, Майкл Джексон и Араш и Хелена. Дальше у нас, а затем узнаем гороскоп на сегодня. Доброе утро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня сегодня могут неожиданно сильно увлечься направлением или темой, о которых раньше почти не задумывались. Овны, львы и стрельцы, это увлечение может занять вас надолго и принести колоссальную пользу. Знаки Земли сегодня окружающие начнут особенно внимательно прислушиваться к вашему мнению. Тельцы, Девы и Козероги, не стесняйтесь высказывать его прямо. Знаком воздуха день принесет короткий период внутренней тишины. Близнецы, Весы и Водолеи, структурируйте мысли. Совсем скоро к вам придут важные инсайты. Знаком воды не стоит сегодня пытаться контролировать то, что от них все равно не зависит. Раки, скорпионы и рыбы, лишняя суета заберет силы и испортит настроение. Дайте событиям идти своим чередом.
0: Радио 7. Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
2: Натуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов

0: и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 128-770-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А

Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.

0: Michael learns to rock в нашем эфире. А тем временем картина Бэнкси, девочка и воздушный шар на найденном пейзаже, ушла с молотка за 18 миллионов долларов. Она стала третьей самой дорогой работой художника, проданной на аукционе. Но в аукционе участвовали 70 приглашенных гостей, а лот достался покупателю, который сделал ставку по телефону. Его имя не раскрывается. Картина выполнена в черно-белой гамме. Ее единственный цветной элемент – ярко-красный воздушный шар в виде сердца, который улетает от девочки. Оценочная стоимость произведения составляла от 13 до 18 миллионов долларов. Ну и если не рассуждать на тему, почему так дорого, почему покупатель даже не приехал и так далее, стоит отметить, что эта работа Бэнкси очень даже. И кто не видел или забыл, как она выглядит, посмотрите обязательно. К музыкальной части эфира мы вернемся через несколько минут, а пока Ольга Яковина расскажет, что такое рельсобусы.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами travel-эксперт Ольга Яковина. Туристам без собственных автомобилей бывает непросто исследовать интересные уголки, лежащие в стороне от популярных маршрутов. Но в Калининградской области для этой проблемы нашли удобное и бюджетное решение. С мая и до конца сентября специально для туристов здесь запускают сезонные рельсобусы. Это что-то вроде маленьких электричек на 1-2 вагона, которые ходят по выходным и праздникам. На одном таком рельсобусе можно доехать до города Железнодорожный, где вот уже несколько лет реализуется уникальный проект по возвращению городку его довоенного европейского облика. Возвращают на мостовые брусчатку, реконструируют средневековые замки, кирхи и мельницы, приводят в порядок старые домики под черепичными крышами. И посреди этого колоритного антуража резиденты проекта «Город-театр» разыгрывают уличные спектакли. Другой рельсобусный маршрут позволяет добраться из Калининграда до Краснолесья, самой отдаленной части Калининградской области, куда редко заглядывают туристы. А меж тем, Краснолесье – это бывшая Раминская пуща, древние охотничьи угодья магистров Тевтонского ордена. Красивейший лес со множеством озер, объявленный сегодня национальным парком. Здесь много уединенных гостевых домов и маленьких поселков с душевными музеями, лавками крафтовых сувениров и специальной гастрономической программой «Вкусы Виштынецкой возвышенности», в рамках которой местные жители угощают гостей своими фирменными домашними блюдами, устраивают настоящие домашние пиры и ярмарки. Расписание рельсобусов рассчитано таким образом, что в обе локации из Калининграда можно съездить одним днем, а по дороге еще сделать по маленькой остановке в Черняховске, Гусеве и Нестерове и познакомиться со всей впечатляющей калининградской глубинкой. Отличный план на уикенд.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве переменная облачность, 20 градусов тепла. В эти минуты за окном днем до плюс 22, вечером плюс 18. В течение дня сегодня осадков не предвидится, так же, как и будущей ночью. В ночные часы до 14 градусов выше нуля. Столица, 9 утра. Начинаем час новостей. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. В ведомстве объяснили, что аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов самолетов. Кроме того, ограничения вводились в аэропорту Домодедово. В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных изменениях в графике вылета и прилета авиарейсов. Накануне ограничения на полеты действовали во всех столичных аэропортах. Оценки за поведение в школах будут выставлять по трехуровневой системе. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Поведение будут оценивать по трем показателям – образцовое, допустимое и недопустимое. В министерстве считают, что оценка поможет советникам директоров по воспитанию следить за изменениями в поведении учеников, замечать возможные риски и вовремя на них реагировать. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с сентября следующего года. Этим летом в мегаполисах России будет заметно жарче, чем в прошлом. Осадков почти не ожидается. Температура воздуха будет выше климатической нормы во всех городах-миллионниках, рассказали метеорологи. Сильнее всего разницу с предыдущим годом заметят жители Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы. Согласно прогнозам, в Москве, Новосибирске, Омске и Челябинске температура обновит рекорд последних 10 лет. При этом за Уральским хребтом в Екатеринбурге вероятно обновление 30-летних сезонных тепловых рекордов. Вакансия старшего электрогазосварщика стала абсолютным лидером месяца по заработной плате в Москве. Доход составляет 585 тысяч рублей за вахту. У специалиста должны быть среднее образование, аттестация и опыт руководства бригады. Второе место в топе самых высокооплачиваемых предложений занимает разработчик международной финтехгруппы с зарплатой от 400 до 600 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке рейтинга сетевой инженер с зарплатой 450 тысяч рублей в месяц. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
1: Благодарим наших журналистов. Радио 7 на Семи холмах. Добро пожаловать в выходные. Классная музыка в начале дня и не только. Тина Тернер, Тейлор Свифт и Элтон Джон. Для начала.

Секундами ранее Лалле. И информация для тех, кто не брезгает компьютерными играми. Пишут, что предзаказы GTA 6 стартуют летом. Игру обещают больше не переносить. И, наконец, подтвердили дату выхода Grand Theft Auto 6. 19 ноября 2026 года. А маркетинг игры начнется в конце июня, начале июля. Я вот, например, не могу назвать себя заядлым геймером, но ради этой игры я бы купил игровую консоль. Уж слишком там все красочно, судя по трейлерам и тизерам. От игр к музыке Шакира и Скорпионс. Ближайшие минуты у нас, а вы слушаете Радио 7.

0: группа «Чикаго». В субботнем эфире на календаре уже 23 мая, Всемирный день черепахи. Сегодня обладатели черепах, имейте в виду. Также сегодня Всемирный день спортивной ходьбы, а в истории этот день запомнился тем, что в 1896 году основали Томский технологический институт. В 1928 началась арктическая экспедиция на дирижабле «Италия», а в 1987 в СССР перестали глушить радиостанцию «Голос Америки». Все эти события, напомню, произошли 23 мая в разные годы. Вы слушаете «Радио 7», я Евгений Водян, доброе утро и здравствуйте. Ваш ведущий выходного дня, ставлю классную музыку и рассказываю что-то интересное между песен. И дальше у нас отметится Тедди Свимс, а сразу после Селин Дион.
1: В честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
2: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
4: Хочу

0: Яндекс. Ищи, плати по миру.
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисферы» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
3: Радио 7.

0: 9:40 в Москве. Это Селин Дион, «Суббота утром». И думаю, далеко не секрет для многих, что у певицы синдром мышечной скованности — это редкое неврологическое заболевание, в связи с чем в 22-м году Селин приостанавливала свою деятельность. А недавно писали, что разработан препарат для борьбы с этим заболеванием, и новая терапия может помочь певице. В любом случае, желаем Селин здоровья, пускай все получится. К музыке прекрасной примерно через 3 минуты вернемся, а прежде приглашаю вас на небольшую, но очень интересную прогулку.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В конце 18 столетия подрядчик по сносу установил на месте уничтоженного средневекового здания табличку с надписью «Здесь танцуют, и все будет хорошо». «Ici l'on danse, et ça ira, et ça ira». Это было в Париже, на месте знаменитой Бастилии, построенной в 1370-е годы и служившей почти все время своего существования тюрьмой для государственных преступников. Бастилия представляла собой массивное, почти прямоугольное здание, обращенное одной стороной к городу, а другой к предместью, с 8 башнями, небольшим внутренним двором и окруженное широким и глубоким рвом, через который был перекинут висячий мост. Долгое время крепость составляла одно целое с городской стеной, построенной в конце 14 века по приказу короля Карла V. Рядом с крепостью располагались ворота, связывавшие центр города с Сент-Антуанским предместьем. Форма у здания очень характерна, что позволило жителям одного московского района назвать так дом, к которому мы идем сегодня. Нам на пересечении двух магистралей – Нахимовского проспекта и Севастопольского. К дому номер 22 по Нахимовскому проспекту. Его высота составляет от 13 до 15 этажей, а длина превышает 300 метров. Со стороны фасада, который выходит на дорогу, почти все пространство занимают лоджии. Они же находятся и по бокам дома. И при чем тут Бастилия, спросите вы? Чтобы понять это, надо зайти во двор дома. Шахты лифтов и подъездные лестницы спрятаны в большие башнеподобные пристройки. Если смотреть с правой стороны, они как трубы. Слева можно увидеть бойницы. Я иногда жалею, что эта красота видна только со двора. Но дом ориентирован строго на юг уличным фасадом. Поэтому я понимаю архитектора, который хотел создать высокий уровень инсоляции в квартирах. Дом начали строить с 13-го подъезда в 1975 году. Архитекторы ранее в жилищном строительстве замечены не были. Занимались подрядами для атомщиков. Бастилия – дальний родственник дома корабля на Тульской. Проект разрабатывали архитекторы Всеволод Воскресенский и Владимир Бабат. Их очень много критиковали в прессе того времени за необычность подхода. Квартиры в доме довольно скромные, но нетипичные для Москвы. 13 подъездов и 692 квартиры. Потолки в них средние по высоте – 2,7 метра. А вот планировки весьма непривычные. Санузел здесь раздельный. В трешках туалет и ванная располагаются очень далеко друг от друга, в разных концах коридора. Однокомнатная квартира тут 33-35 метров, двушка около 49, а трехкомнатная в районе 64 метров. Для 1975 года это довольно высокий стандарт. Особенно если учитывать большие лоджии, которые почти все остеклили, а также кухни по 9-10 метров. Не уверен, что кому-то из нас тут доведется пожить. Хотя в Бастилии, настоящей, французской, побывали и Фуко, и Вольтер, и Мармонтель, и даже узник в железной маске. Ничего подобного про московскую Бастилию я пока не слышал. Но то ли еще будет. То, что в этом доме и дворе, откуда видны резолит с лифтами, танцуют, я не сомневаюсь.
1: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «We Can't Share». Сегодня и завтра хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. We Can't Share. Только на Радио 7. Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026.

0: 26-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями, 19 градусов тепла в эти минуты за окном, днем до плюс 22, вечером плюс 18, в течение дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и будущей ночью, в ночные часы до 14 градусов выше нуля. Столица, 10 утра. Впереди новости. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. В Госдуме предложили увеличить лимит страхового возмещения по банковским вкладам с 1,5 до 5 миллионов рублей. По словам авторов инициативы, действующий лимит страхования вкладов был установлен больше 10 лет назад и с тех пор не пересматривался, несмотря на заметный рост среднего размера депозитов. Парламентарии отмечают, что выплаты по страховке обеспечиваются специальным фондом, который пополняется благодаря регулярным отчислениям финансовых организаций. Средств фонда достаточно для увеличения размера компенсаций вкладчикам, уверены депутаты. Садовое кольцо в столице закроют для движения транспорта в обоих направлениях в это воскресенье. Ограничения необходимы для проведения велогонки и московского весеннего велофестиваля. Нельзя будет проехать по Садовому кольцу с 7 утра до 18.30. Также с полуночи до 19.30 движение закроют на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также на ней самой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской. Подъезд к Ярославскому, Казанскому и Ленинградскому вокзалом будет недоступен со стороны улицы Маши Порываевой. Будьте внимательны. Россиян предупреждают, аферисты обманывают граждан под предлогом установки кондиционеров. Злоумышленники пользуются спросом на покупку и монтаж климатического оборудования в преддверии летнего сезона. Продажи такой техники выросли, официальные дилеры записывают на монтаж на 2 недели вперед. При этом мошенники предлагают решить проблему за сутки. Аферисты создают фальшивые страницы со скидками на установку или продажу кондиционеров, чтобы собирать личные данные посетителей для взлома аккаунтов на госуслугах. Также мошенники могут требовать предоплату, а после пропадать. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%. Сейчас, в зависимости от формата магазина, в категории представлено от 16 до более чем 340 товарных позиций. Стоимость начинается от 20 рублей за вафельный стаканчик весом 70 граммов. Минимальная стоимость порционного мороженого других видов весом 100 граммов начинается от 44 рублей. На фоне жары торговые сети начали расширять ассортимент мороженого. С конца апреля он вырос в среднем более чем на 10%. А с началом полноценного летнего сезона выбор станет еще шире. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Спасибо, Диана. Вы слушаете «Радио 7», и в этом часе мы планируем открыть наш тематический уикенд. Также будем дарить подарки, а прежде музыка на все времена. И в первую очередь услышим Лану Дель Рей, Уайкон Диас, а также Римон.

Sounds like a melody. Это Alphaville на календаре 23 мая, а уже 26 числа в ближайший вторник состоится показ премьеры сериала «История его служанки», который выходит при поддержке Радио 7. Показ пройдет в Каро 11 октября. Это костюмная сага о высшем свете, семейных тайнах, любви и репутации, где дочь разорившегося дворянина соглашается год работать служанкой в доме молодого графа, чтобы спасти свою семью. И прямо сейчас у вас есть возможность получить от нас в подарок 2 билета. Для этого отвечайте на вопрос правильно и быстрее других, а мы подарим вам 2 приглашения. Как вы думаете, почему британские служанки носили именно черные платья? Варианты ответов: практичнее стирать, стройнее фигура, или чтобы гость сразу мог понять, кто находится перед ним, господин или слуга. Ваши варианты ответов мы ждем в нашем конверте, который находится на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, 26 мая идет на показ премьера сериала «История его служанки».

Радио 7 представляет Weekend Cher. Шерлин Саркисян, именно так звали диву до обретения звездного статуса, в школе приходилось несладко. Из-за недиагностированной дислексии и дискалькулии учителя считали ее лентяйкой, а одноклассники дразнили ее за специфическую внешность. Смуглая кожа и нос с горбинкой выдавали армянские корни Шерлин. Девочка с трудом читала учебники, но зато знала,

знала наизусть все песни из радиоэфиров и с 4 лет была уверена, что станет знаменитой. Поэтому, когда Шэрилин исполнилось 16 лет, она решила покорить Лос-Анджелес. Мать будущей звезды легко отнеслась к отъезду и пожелала девушке жить в свое удовольствие и не терять веры в себя. «Мне кажется», — говорила позже певица, — «что я все исполнила в точности». Радио 7. Weekend Share.

0: Как на самом деле произносятся сложные слова? Куда поставить ударение? Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням, утром. Говорим правильно. Только на Радио 7. Реклама. Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: Natuzzi Italia – эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел

0: до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». УГРН 120-870-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
1: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам.

0: задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91 километр МКАД, ярмарочная улица, 4Б.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
2: Окей.
1: Подробности на OkMarket.ru.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
4: Я же как ворона.
3: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7.

тоже отправится на показ премьеры сериала «История его служанки», который выходит при поддержке «Радио 7». Сейчас узнаем. Показ пройдет в Каро 11 октября 26 мая. Напомню, чтобы получить подарок 2 билета, вам необходимо было правильно ответить на вопрос раньше других. Как вы думаете, почему британские служанки носили именно черные платья? Так звучал вопрос. Варианты ответов были: практичнее стирать, стройнее фигура, или же, чтобы гость сразу мог понять, кто находится перед ним, господин или слуга. И правильный ответ звучит так. Главная задача униформы заключалась в том, чтобы гость сразу мог понять, кто находится перед ним, господин или слуга. Но так одевались британские служанки, а вот французским горничным разрешалось носить платье любого цвета. Раньше всех правильно на вопрос ответила Александра. Номер телефона заканчивается на цифры 6263. Александра, мы вас поздравляем. Вы получаете 2 приглашения на премьеру сериала «История его служанки», который выходит при поддержке «Радио 7». Показ состоится 26 мая в кинотеатре «Каро 11 октябрь». Всем большое спасибо за участие.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Завтра за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер» только на «Радио 7». Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица облачно, с прояснениями, 20 градусов тепла. В эти минуты за окном, днем до плюс 22, вечером плюс 18. В течение дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и будущей ночью. В ночные часы 14 градусов выше нуля. В Москве 11 утра. С выпуском новостей на «Радио 7» Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. В Госдуме предложили поощрять школьников за отличную учебу. По задумке авторов инициативы, ученики, окончившие учебный год на одни пятерки, должны получать путевки на отдых. Выпускникам, получившим золотую медаль, помимо отдыха, предлагают установить и денежную выплату в размере 5000 рублей. По мнению парламентариев, даже небольшая сумма станет дополнительной мотивацией для школьников и подчеркнет важность системной учебы, а не только подготовки к ЕГЭ. Россиян предупредили о схеме мошенников в период отключения горячей воды. Аферисты рассылают фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Она ведет на фишинговые сайты, где злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам граждан, рассказал зампред Домского комитета по строительству ЖКХ Александр Аксененко. Также злоумышленники могут приходить под видом сотрудников ЖКХ и навязывать платные услуги или замену оборудования. Погода в последнюю неделю весны заставит москвичей вспомнить про зонты и ветровки. Похолодает ощутимо. Температура воздуха будет ниже нормы на 2-4 градуса. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что

0: экологическая обстановка в регионе улучшится. Ночью в понедельник ожидается небольшой дождь, температура составит плюс 12-14 градусов, а по области может опуститься до 9. Днем столбики термометров покажут 18-20 градусов. Облачная и дождливая погода сохранится во вторник и среду, днем будет до плюс 17, в дальнейшем похолодает до 13-15 градусов. В России вырос спрос на сонный туризм. Речь идет об отелях и санаториях с программами здорового сна. Они ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. Как рассказали в ассоциации туроператоров, тренд остается нишевым. Запросы идут преимущественно от аудитории с высоким уровнем дохода. Это уставшие, выгоревшие бизнесмены, менеджеры высшего и среднего звена из производственных и логистических компаний, а также медработники, риэлторы и юристы. Жень, ты выспался сегодня?
1: Да, поспать за деньги, это вообще, я вот сейчас подумал.
0: Поехали туда с инспекцией хотя бы. Это Радио 7 на Семи Холмах, далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Диана, спасибо, и до встречи через час. Сегодня 23 мая, вы слушаете Радио 7. Добро пожаловать в эфир выходного дня. Продолжаем ставить любимые песни в субботу утром, за которые ближайшие минуты возьмутся Абба, Daft Punk и прямо сейчас легендарное трио Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг.

Дэниел Паутер на Радио 7. Песня называется «Bad Day». Плохой день в переводе, и, как говорил один мудрый человек, единственная разница между хорошим и плохим днем – это ваше отношение к нему. Но все же я надеюсь, что сегодня у вас будет отличный день, хотя бы потому, что сегодня суббота, выходные только начинаются, за окном весна, а дальше музыка на все времена, вполне себе гармония или, как сейчас любят говорить, «мэтч». Simpler Red и Emilian Farmer впереди у нас, а сразу после продолжения специального уикенда. Напомню, главную героиню этих выходных на Радио 7 зовут Шер. It's beyond my control.

Радио 7 представляет Weekend Cher. Вскоре после переезда в город ангелов Шерлин встретила Сонни Бона. Он тогда работал ассистентом у легендарного продюсера Фила Спектора и сначала пристроил девушку в студию на подпевки. Ее низкий грудной голос можно услышать на бэк-вокале в главных хитах начала 60-х. Например, «Be My Baby» группы «The Ronettes» и «Da Du Ron Ron» группы «The Crystals». Сонни Бона стал для Шер всем – мужем, продюсером и защитой от панических атак перед сценой. И именно с Сонни певице суждено было встретить первую волну своей популярности. Радио 7. Weekend Cher.

0: Правила хорошего тона – инструмент для создания имиджа и уверенность в любой ситуации. Эксперт по этикету Татьяна Баранова поможет произвести нужное впечатление. По будням, утром. Хорошие манеры. Только на Радио 7. Реклама.
1: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
2: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
4: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. ОКЕЙ. Подробности на ОКЕЙ.

В субботнем эфире «Тако» и новость для тех, кому нравятся острые козырьки. Показали первый кадр из нового сериала по вселенной «Острых козырьков», на котором изображен звезда «Очень странных дел» Чарли Хитон. Актер, известный по роли Джонатана Байерса, играет Чарльза Шелби, старшего сына Томми Шелби. Персонаж Хитона оставался загадкой с тех пор, как стало известно о его участии в проекте в прошлом месяце. По сюжету, Чарльз прошел жестокую войну, часть которой провел на вражеской территории, после чего попытается начать мирную жизнь. Он давно не видел своего сводного брата Дюка и полностью разорвал связи с кланом Шелби и криминальным миром острых козырьков. Ровно так, как и говорил Киллиан Мёрфи, вселенная продолжает жить своей жизнью, но посмотрим, что получится. А послушаем сейчас Spice Girls, а затем не пропустите нашу постоянную travel-рубрику «Вояж» с Ольгой Яковиной.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 20 мая в России отмечается День Волги. А накануне этой даты в Твери открылся первый в стране музей, посвященный Великой Русской реке. «Волга-центр» — это даже не просто музей, а культурно-научная мультимедийная площадка, которая действует в стенах отреставрированной исторической мануфактуры Саввы Морозова. Главная часть экспозиции — это гигантский макет «Волги» площадью 170 квадратных метров. Он во всех подробностях воспроизводит участок реки от Дубны до Мышкина. Более 200 километров водного пути со всеми городами и их архитектурными памятниками, мостами и шлюзами в масштабе 1 к 150. А главное, эта мини-Волга действительно течет благодаря уникальной гидроустановке, которая имитирует течение при помощи 6000 литров специальной жидкости. По музейной Волге ходят суда. По ее берегам идут поезда и ездят автомобили. День сменяется ночью, а в городах работают портовые краны, звенят колокола, зажигается и гаснет свет, и ведут свою маленькую жизнь 5000 миниатюрных персонажей. Рыбаки, туристы и даже бурлаки и Екатерина II. На разных участках макета воссозданы разные исторические эпохи. Рассматривать их невероятно интересно. Авторы проекта создали множество реалистичных сцен и спрятали несколько занятных пасхалок. Помимо шоу-макета, в «Волга-центре» есть мультимедийные стенды, интерактивные карты и экспозиции, которые рассказывают о жизни и истории семи городов Верхневолжья, о том, как устроены шлюзы, и о разных интересных и удивительных фактах о главной российской реке. В будущем инсталляцию дополнит миниатюрная копия Твери. И все это вполне тянет на отдельный повод для поездки в Тверь. Тем более, что до конца мая билеты в новый музей продаются с большой скидкой.
0: «Вояж» только на Радио 7.
2: Let's go, girls.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте.

0: Будьте в акции, коллеги. Срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
2: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друмель».
4: «Друмель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друмель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. В эти минуты за окном 22 градуса тепла. Вечером сегодня плюс 18 обещают. В течение дня осадков не ожидается так же, как и будущей ночью. В ночные часы до 14 градусов выше нуля. В Москве полдень. Продолжая с новостями на сегодня знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
2: Привет, Женя, всем добрый день. В России в силу вступили новые правила оформления единого пособия. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы окажутся больше установленного предела, не более чем на 10%. Соцфонд пересмотрит отказы, которые ранее выдал в этом году. Дополнительных заявлений оформлять не нужно. Напомню, в феврале Владимир Путин подписал закон, который позволит сохранить выплаты многодетным семьям при небольшом превышении доходов выше регионального прожиточного минимума. Банкоматы и платежные терминалы смогут работать без интернета в России. Технические решения для этого проработали Минцифры и операторы связи, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Сейчас уже проводится апробация технологий. Также ЦБ обсуждает включение всех финансовых организаций страны в белые списки. Ожидается, что банки и страховщики будут добавляться в такой перечень поэтапно. Это связано с технологическими ограничениями. В Москве проходит один из самых масштабных полумарафонов «Забег РФ». В этом году он проходит в различных регионах России, а также в 38 других странах, в том числе Белоруссии, Китая, Черногории и Танзании. Главная особенность забега – синхронный старт. Участники по всему миру вышли на дистанцию в 21 километр 100 метров одновременно в 10 часов утра по московскому времени. Маршруты проходят по центральным районам городов проведения. Помимо основной дистанции, спортсмены смогут пробежать еще 3 на 1, 5 и 10 километров. Почти треть россиянок признались, что их мужчины считают шаурму и роллы полноценным подарком. Согласно данным недавнего опроса, многие мужчины уверены, что таким ужином они одаривают своих любимых. Некоторые вовсе называют подарком свою бытовую.

0: бытовой аккуратность. Например, то, что не разбрасывают носки по квартире. Еще 16% уверены, что само их хорошее отношение к женщине уже можно считать подарком. При этом самыми популярными презентами по-прежнему остаются цветы, гаджеты и подарочные сертификаты.
1: Диана, ты тоже считаешь, что шаурма, ну, так себе подарок?
0: Нет, я так не считаю. Вообще просто с восклицательным знаком. А вот разбросанные носки абсолютно не смущают. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Благодарим Диану за новости и продолжаем ставить отличную музыку в эту субботу. Скоро The Weeknd и Roxette, а начнем под Westlife. Вы слушаете «Радио 7».

На Радио 7 Мадонна. Недавно она ответила на заявление Чарли XCX, которая сказала, что танцевальная музыка того самого. Дословно это звучало из уст Чарли, как «Танцпол умер, и теперь мы занимаемся рок-музыкой». А Мадонна на это ответила: «Если ваш танцпол кажется мертвым, возможно, вы играете не ту музыку». Но, конечно, ее зацепили эти слова, в том числе из-за того, что у Мадонны 3 июля выходит танцевальный альбом. Не очень классное высказывание накануне релиза. Так хочется сказать: девочки, не ссорьтесь, жанры разные нужны, жанры разные важны. У нас же дальше Майкл Джексон, а прежде Hooverphonic.

Радио 7 представляет Weekend Share. В начале карьеры Сони Боно пытался продвигать свою протеже под псевдонимом Бонни Джо Мейсон, но имя не прижилось. Потом дуэт назвался «Цезарь и Клеопатра», но и этот исторический пафос не вызвал у публики восторга. В итоге было решено оставить производное от настоящего имени Шерилин. Так певица превратилась в Шер. Интересно, что в конце 70-х имя Шер стало юридически единственным для певицы. Дива официально сменила документы, оставив в них только этот мононим. Радио 7. Weekend Share.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же Капарона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек? Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
0: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: Радио 7.

0: Ричард Маркс в субботнем эфире. А несколько дней назад писали, что, оказывается, Брэд Питт получил выговор от самого Квентина Тарантино на съемках «Однажды в Голливуде». Инцидент произошел во время сцены, где герой Питта, каскадер Клифф Бут, навещает персонажа владельца ранчо Джорджа Спана. Во время дубля Питт неожиданно остановил съемку. Реакция Тарантино, по его словам, была крайне жесткой. Режиссер заявил Питту: «Никогда в жизни больше не останавливай камеру. Это моя территория. Не прерывай игру актеров». После этого сцену пересняли, а сам Питт объяснил, что его смутила фраза Дёрна, которая не была в сценарии. Как оказалось, актер импровизировал в кадре. Ух! Режиссер — это, конечно, главный человек на площадке, а если это Квентин Тарантино, тут, я думаю, лучше вообще не спорить. К музыке скоро вернемся, а пока Филипп Смирнов расскажет, куда сходить и на что посмотреть в Москве.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Идем с вами на Соколиную гору. Есть такой район в Москве. В Семеновской роще находился потешный соколиный двор, где содержались и обучались приемам охоты соколы, ястребы и кречеты. А в сторону царской вотчины, усадьба Измайлова, была проложена Измайловская дорога, Измайловское шоссе. Сегодня рельеф не так заметен, но здесь и вправду была гора. Собственно, соколиный двор или кречетник и дал название этой местности. Сегодня здесь находится огромное оборонное предприятие – газотурбинный завод «Салют». Он создан на базе трех дореволюционных предприятий. Первый из них, завод авиадеталей «Гном», был основан в Москве 19 октября 1912 года и располагался за Семеновской заставой на Николаевской, ныне Ткацкой, улице. Создала его французская компания «Гномрон». Завод создавался с целью изготовления небольших двигателей для зарождавшейся русской авиации. Детали для производства двигателя поставлялись непосредственно из Франции, поскольку французы старательно утаивали технологические тонкости своего детища. В годы Первой мировой войны двигатель устанавливался на самолеты «Ньюпорт-4» и «Фарман-16». Второе предприятие – московский моторостроительный завод «Сальмсон», основанный французами в августе 1915 года в непосредственной близости от завода «Гном». Предприятие управлялось французами. Третьим предприятием стал трансмиссионный машиностроительный и чугунолитейный завод. Его основали

0: В 1895 году в Риге, а к ноябрю 1909 года он переключился на выпуск авиационной техники, приняв название «Мотор». Директор предприятия Федор Колеп создал и запатентовал первый в Российской империи авиационный ангар, а в 1910 году построил один из первых в Российской империи аэропланов. Ну, как вы понимаете, первым делом самолеты. 1920-е и 1930-е годы – это было очень важное предприятие на территории современной Москвы. Естественно, в архитектурном плане завод получил самые лучшие образцы зданий своего времени. Так, например, проспект Буденного, 14. Дом культуры «Чайка» построен в 30-м году для завода номер 24 имени Фрунзе, он же «Салют». Это поздний конструктивизм. Есть еще и общежитие, и фабрика-кухня, и конструктивистские цеха. А совсем недалеко еще один ДК – клуб «Дорпрофсожа». Его построили для Дорожного профсоюза железнодорожников в 1928 году. Проспект Буденного, 32/3. Архитектор Георгий Гольц, который построил еще несколько уникальных зданий, например, замечательный сыромятнический гидроузел. Протяженное здание с ленточным остеклением имеет форму полумесяца и композиционно состоит из разнообразных форм, среди которых выделяются остекленный цилиндр вестибюля и изогнутый навес. Ну и, конечно, не могу обойти вниманием стадион «Крылья Советов» с его фигурами физкультурников над входом. Местные жители часто вспоминают, как на стадионе выступал Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко, жившие неподалеку, на Щербаковской улице. Сейчас стадион закрыт, и все гадают, что тут будет. Однако построен он в 1934 году, и на районе нет больше спортивных площадок. В общем, сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
2: Радио 7. Spend 24

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы Радио 7 представляет «Weekend Share». Сегодня и завтра хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: столько богатстве? Столько условий!
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Канаду.
1: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется. Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
2: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. Вечером сегодня плюс 18, обещают. В течение дня осадков не ожидается, так же, как и будущей ночью. В ночные часы до 14 градусов выше нуля. Столица, 13 часов.

«Big Girls Don't Cry» — это Ферги. И попалась мне тут статья интересная, где пишут, от каких трех привычек надо отказаться ради обретения счастья. Первое. Перестать думать о прошлом, потому что принятые когда-то решения, сказанные во время разговора неверные фразы и совершенные ошибки невозможно исправить. Второе. Не смотреть с тревогой в будущее, поскольку такое поведение вызывает серьезный стресс. И третье, не стоит ожидать, что другие люди заполнят внутреннюю пустоту или решат все проблемы. Не думаю, что вы сейчас узнали что-то новое, но звучит это все очень даже логично. Робби Уильямс и Ace of Base дальше у нас, а вы слушаете Радио 7.

Радио 7 представляет Weekend Share. Когда в 70-х карьера дуэта Сони и Шер пошла на спад, дива триумфально ворвалась на ТВ с собственным шоу. Именно тогда начался ее легендарный союз с дизайнером Бобом Маки. Он создавал для нее невероятные наряды из перьев, страз и прозрачных тканей, которые позже назовут «голыми платьями». Каждое ее появление в эфире было шоком для консервативной публики. Шер первой показала, что женское тело — это холст для высокого искусства и мощный инструмент эпатажа. Радио 7. Weekend Share.

0: От великих изобретений до бессмертных поэм. Ученые, меценаты и художники, изменившие историю. В вечерней программе «Человек с большой буквы». Только на Радио 7 и на сайте radio7.ru.
1: Реклама.
2: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера, от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 128-770-040-30-40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
7: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
8: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
9: Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный, потрошенный, 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
10: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
11: Радио 7.

финале моей эфирной смены сегодня Дэвид Шарвей. Меня зовут Евгений Водян. Спасибо вам за компанию. Вернусь завтра ровно в 8 часов утра. Далее в эфире «Музыка на все времена». Любимые песни и лучшие артисты 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я желаю вам приятного продолжения дня в компании «Радио 7» на Семи холмах.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Завтра за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер» только на «Радио 7». Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22.30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. Вечером сегодня до плюс 18 обещают. В течение дня осадков не ожидается, так же, как и предстоящей ночью. В ночные часы 14 градусов выше нуля.
0: В Москве 14 часов.
2: На радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Cher. Шер с самого детства мечтала стать актрисой, но Голливуд долго видел в ней только поп-диву в стразах. Чтобы показать силу своего драматического таланта, певица решилась на рискованный шаг. Она поставила на паузу карьеру поп-звезды и уехала играть на Бродвее. Именно там ее увидел режиссер Майк Николс. Он пригласил ее в фильм «Силквуд», и в 38 лет Шер осуществила свою мечту, получив «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар». Это заставило скептиков резко сменить тон. А спустя пару лет Шер окончательно закрепила успех, забрав золотую статуэтку за роль в фильме «Власть Луны». Радио 7. Weekend Cher.

0: Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
2: Окей.
1: Подробности на ok-market.ru.
3: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама – «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец

0: представляют: главная премьера сезона «Тщетная предосторожность». Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. 22 мая одному из главных музеев России, Государственной Третьяковской галереи, исполняется 170 лет. За свою долгую историю она успела не только превратиться из частной коллекции в одно из крупнейших в мире собраний русского изобразительного искусства, но и обзавестись филиалами по всей стране. Программу этой культурной экспансии запустили несколько лет назад и начали издалека. Первое представительство музея открылось во Владивостоке. Поначалу это был только кластер, который с 2023 года действует в историческом здании Дальневосточного морского пароходства. Общественное пространство с коворкингом, библиотекой, лекторием и мультимедийными выставками об искусстве. В этом мае, например, там рассказывают о Мариинском театре, об Илье Репине, братьях Васнецовых и технологии с графита в современном стрит-арте. А в это время на сопке Орлиная строится будущий полноценный филиал. Его обещают открыть до конца года. Филиал действующий есть в Самаре. Он располагается в конструктивистском здании фабрики кухни бывшего завода имени Масленников. Экспозиции здесь меняются каждые несколько месяцев. Сейчас идет выставка, посвященная образу Волги в русском искусстве. От Кустодиева и Куинджи до Фалька и Лентулова. Еще один филиал открылся прошлым летом в Калининграде. Для него выстроили новое необычное здание на острове Октябрьский. К юбилею Третьяковки здесь показывают выставку «Великие учителя» с работами мастеров, которые оказали большое влияние на художников своего времени. В будущем галерея планирует открыть филиал и в Сибири. Кластер Третьяковки должен появиться в Кемерово. И если дело и дальше пойдет такими темпами, возможно, уже к следующему юбилею Третьяковская галерея получит поистине всероссийский масштаб.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7.

0: Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. Вечером сегодня до плюс 18 обещают. В течение дня осадков не ожидается, так же, как и предстоящей ночью. В ночные часы 14 градусов выше нуля.
0: В Москве 15 часов.
2: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет «We Can't Share». «If I Could Turn Back Time» – один из самых ярких и скандальных хитов Cher. Он запомнился в первую очередь благодаря провокационному музыкальному видео. Его снимали на настоящем военном линкоре USS Миссури перед сотнями моряков. Дирекция военно-морского флота с восторгом отнеслась к идее, рассчитывая на крутой рекрутинговый эффект. На съемках Cher предстала перед экипажем в откровенном наряде. Рваные чулки в крупную сетку и кожаный купальник, который едва прикрывал все самое важное. Моряки были в полном восторге, а руководство флота — в ярости. Клип вызвал настоящий скандал, многие телеканалы отказывались его показывать. Но, несмотря на все запреты, а скорее благодаря им, песня стала огромным хитом и добралась до третьего места в Billboard Hot 100. Радио 7. We Can't Share.

0: Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама. МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
1: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
0: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Я же Капарона.
4: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
5: Я ворона.
4: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.ru.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Итак, нам на Ленинский проспект 73/8. Между двумя подъездами лежит могильный камень. Да-да, прямо во дворе, у 7-го подъезда.

0: Особо никому до него дела нет. Тем временем этот камень из подмосковного имения Захарова, которым владела семья Александра Сергеевича Пушкина. Год смерти указан – 1837. Известное имя – Хартиния Ивановна Козлова. Родилась в 1791 году, приходилась невесткой Агафене Ганнибал, двоюродной бабке Александра Сергеевича. В 1811 приобрела имение Захарова, где поэт бывал с бабушкой с Ариной Родионовной, за 45 тысяч рублей. На нынешние деньги это где-то около 330 миллионов. Да-да, на имя Козловой, которой в ту пору 20 лет, приобретается имение. Она доживет до 46, успев овдоветь и помирает полковничихой. Ее хоронят на кладбище недалеко от умершего в младенчестве младшего брата Александра Сергеевича. Да? А при чем тут Ленинский проспект? Где Голицына и Слицо Захарова и седьмой подъезд? Как они связаны? В районной газете почему-то привели карту местности с селом Семеновским. Не смущайтесь, вокруг Москвы много Семеновских, Игнатов, Дубровок и Дубков и прочих похожих названий. И рассказали о том, что, мол, дом был построен на землях этого самого сельского некрополя, где была и упокоена и Козлова. Но все гораздо проще. В советское время отношение к невостребованным могилам было очень прозаичным. Мрамор, гранит, базальт, габро и даже известняк – отличные и долговечные материалы. Их можно напилить на брусочки и как-то использовать в народном хозяйстве. Где-то делали бордюры, где-то даже отмостку у подъездов домов и ступенек подъездам. Когда я учился в школе, во дворе неподалеку была мастерская скульптора. В самом центре города, на улице Большая Лубянка. За забором в его палисаднике мы регулярно видели разный камень. То глыбы, то уже обработанные. То напылит, пока режет примитивным инструментом. То с уважением принимает скорбящих, а получив аванс, отправляется гордой походкой за портвейном в винный отдел гастронома напротив. Думаю, с камнем у седьмого подъезда вышла та же история. В Захарово, деревне Одинцовского района Московской области, где сейчас расположен музей-заповедник, при том, что дом, в котором бывал маленький Пушкин, не сохранился, в советское время разорили погост. Могилу брата Пушкина пощадили, а вот родственников нет. Какая такая Козлова? Кто это вообще? А во дворе Ленинского проспекта, наверное, была гранитная мастерская, где резчик работал с камнем. Материал, пригодный для изделий, скупал за бесценок и складировал во дворе. Но сам того не зная, создал местную достопримечательность, которая удостоилась даже чести попасть в современную художественную прозу. Рассказ «Бил и целовал» нашего современника Александра Снегирева, писателя, построен как раз на рассказе о его ценной находке этого артефакта. В общем, сходите, посмотрите. Ленинский проспект, 73/8.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». Сегодня и завтра хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher. Только на Радио 7. Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
0: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Do the mambo like a crazy.
1: Радио 7. О погоде.
2: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. Вечером сегодня до плюс 18 обещают. В течение дня осадков не ожидается, так же, как и предстоящей ночью. В ночные часы 14 градусов выше нуля.
1: В Москве 16 часов.
3: На радио 7.
1: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Share. Шер была одной из первых суперзвезд, не побоявшейся замарать репутацию рекламой на ТВ. В 90-х она активно продвигала средства для волос и косметику в телемагазинах, за что коллеги ее нещадно критиковали. Но Шер всегда было плевать на чужое мнение. Точно так же в начале 70-х одной из первых в ряду женщин-знаменитостей Шер начала забивать тело татуировками. А ведь в то время они считались атрибутом байкеров или заключенных. Певица сделала их просто потому, что считала это красивым, и также легко свела, когда рисунки на теле ей надоели. Радио 7. Weekend Share.

0: Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама. Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера, от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». УГРН 128-770-040-3040. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же как ворона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

If I was young, I could wake up.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7».

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Завтра за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер» только на «Радио 7». Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
9: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
10: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
9: Большая упаковка, длительный срок хранения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. Вечером сегодня до плюс 18 обещают. В течение дня осадков не ожидается, так же, как и предстоящей ночью. В ночные часы 14 градусов выше нуля.
0: В Москве 17 часов.
2: На Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Share. В середине 60-х Сонни Боно набросал текст песни «I Got You, Baby» на куске картона и разбудил жену посреди ночи, чтобы она ее спела. Композиция Шер совсем не понравилась. Она просто хотела поскорее вернуться в кровать и только поэтому согласилась исполнить, а позже и записать «I Got You, Baby». Но совсем скоро трек стал настолько популярным, что обогнал по продажам даже пластинки культовых «The Rolling Stones». Спустя десятилетия песня прозвучала в комедии «День сурка». Персонаж Билла Мюррея бесконечно просыпался под «I Got You, Baby» в 6 часов утра. Фильм обрел поклонников, которые смотрели его каждое 2 февраля, и, как ни странно, песня Сони и Шер тоже стала частью фанатской традиции «Дня сурка». Радио 7. Weekend Share.

0: Реклама.
1: Друзья, я Константин Хабенский, и 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на lumisfera.show 6+.
2: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угаран 128-770-040-30-40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
7: Окей.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91 километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
9: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система.

0: Система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. Вечером сегодня до плюс 18 обещают. В течение дня осадков не ожидается, так же, как и предстоящей ночью. В ночные часы 14 градусов выше нуля.
0: В Москве 18 часов.
2: На радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Share. В 1998 году, практически одновременно с триумфом хита «Believe», Шер пережила тяжелую личную утрату. Несчастный случай унес жизнь ее бывшего мужа и многолетнего партнера Сони Бона. На его похоронах певица, не сдерживая слез, произнесла очень трогательную и искреннюю речь. «Мне почему-то казалось, он всегда будет рядом, что бы ни случилось», — говорила она позже. «Я скучаю по нему и буду скучать до конца своих дней». Справляться с горем Шер даже помогал известный медиум Джеймс Ван Праг, который, по ее словам, организовал для нее сеансы связи с Сони. Верит ли Шер в то, что бывший муж действительно общался с ней после гибели, вопрос открытый. А вот в то, что в сердце дивы для него всегда будет зарезервировано особое место, очевидно даже спустя десятилетия. Радио 7. Weekend Share.

0: Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
3: Я же Капарона.
0: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7».

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». Сегодня и завтра хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов.

0: собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. До конца дня осадков не ожидается, так же, как и будущей ночью. В ночные часы до 14 градусов выше нуля. Завтра, в воскресенье, днем плюс 23, утром плюс 19. В течение дня завтра переменная облачность и возможен дождь.
0: Москве 19 часов.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Weekend Cher». В свои 80 лет Cher продолжает эпатировать публику. Недавно она после долгого перерыва появилась на Met-гала в эффектном образе от Burberry. Творить дива тоже не перестает. Например, недавно она выпустила рождественский альбом. Cher остается единственной сольной артисткой с номером один в Billboard Hot 100 в 7 разных десятилетиях и до сих пор не останавливается. Своим примером она доказывает, что возраст не властен над теми, кто по-настоящему любит жизнь и свое дело. Радио 7. Weekend Cher.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Завтра за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер». Только на «Радио 7».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат

0: Вертигохель на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении Вертигохель. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. До конца дня осадков не ожидается так же, как и будущей ночью. В ночные часы до 14 градусов выше нуля. Завтра, в воскресенье, днем плюс 23, утром плюс 19. В течение дня завтра переменная облачность и возможен дождь.
0: Двадцать часов.
2: Далее на радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». Завтра хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher. Только на Радио 7. Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. До конца дня осадков не ожидается так же, как и будущей ночью. В ночные часы до 14 градусов выше нуля. Завтра, в воскресенье, днем плюс 23, утром плюс 19. В течение дня завтра переменная облачность и возможен дождь.
0: Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на радио 7.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Завтра за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Weekend Share» только на «Радио 7».

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7».

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. She's crazy like a fool.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. До конца дня осадков не ожидается, так же, как и будущей ночью. В ночные часы до 14 градусов выше нуля. Завтра, в воскресенье, днем плюс 23, утром плюс 19. В течение дня завтра переменная облачность и возможен дождь.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». Завтра хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher. Только на Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. До конца дня осадков не ожидается, так же, как и будущей ночью. В ночные часы до 14 градусов выше нуля. Завтра, в воскресенье, днем плюс 23, утром плюс 19. В течение дня завтра переменная облачность и возможен дождь.
0: Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7».

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Завтра за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Weekend Share» только на «Радио 7». Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.